0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: каждый год забываю, что май в России – это не старт лета, а последний шанс выгулять зимний пуховик перед июньской жарой. Весна. Радио родных дорог.
1: Звук поставил.

0: произведенный в городе Волхов, первым доставил боеприпасы после прорыва блокады Ленинграда.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2

Ginger. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио «Родных дорог», и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и группы «Тестостерон». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Иваново после Октябрьской революции считался третьей пролетарской столицей после Москвы и Петрограда.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

мае на даче я чувствую себя героем хоррора. Открываю дверь в дом после зимы и молюсь, чтобы там не поселилась новая цивилизация пауков. Весна. Радио родных дорог.

0: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99.0.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: выходных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Юрия Антонова и Олега Газманова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Славянск на Кубани является важным центром аграрного производства, особенно в виноделии и садоводстве.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Перемирие, объявленное президентом России в честь Дня Победы, завершилось. Оно действовало с 0 часов 8 мая. Все группировки российских войск в зоне спецоперации на время перемирия полностью прекратили боевые действия. Также были прекращены ракетные, артиллерийские и беспилотные удары по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанным с оборонным комплексом и вооруженными силами в глубине территории Украины. Несмотря на перемирие, украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотников и вели артиллерийский огонь по позициям российских войск. По данным Минобороны, на полдень понедельника ВСУ нарушили режим прекращения огня почти 24 тысячи раз. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Мошенники создают поддельные сайты и сообщества в соцсетях, оформленные под официальные ресурсы детских лагерей и туристических фирм. О новом виде обмана людей в преддверии летнего сезона агентство РИА Новости рассказала юрист Елена Браун. Она уточнила, что мошенники заманивают жертв низкими ценами и распродажами на путевки и убеждают их, что путевок осталось мало. После того, как жертва переводит деньги, преступник исчезает. Президент США назвал своих преемников. По словам Дональда Трампа, нынешний вице-президент Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио станут идеальной командой и потенциальными кандидатами от республиканской партии. Вместе с тем, Трамп не стал уточнять, кто из них будет баллотироваться на пост президента, а кто на должность вице-президента. Как отмечает сайт nsn.fm, следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2028 года. Американская ракета «Falcon 9» стартовала на орбиту с группой мини-спутников Национального управления военно-космической разведки США. Как сообщила компания-разработчик носителя SpaceX, первая многоразовая ступень ракеты-носителя «Falcon 9», которая использовалась уже во второй раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу в Тихом океане. Детальные сведения о предназначении и количестве аппаратов, полезные нагрузки носителя, строго засекречены. 12 сотрудников медицинского центра в Нидерландах отправлены на карантин после нарушений протоколов при работе с пациентом, зараженным хантавирусом. Как сообщают голландские СМИ, пациент, поступивший 7 мая с круизного лайнера, где ранее была зафиксирована вспышка вируса, прошел стандартную процедуру забора и обработки крови, хотя из-за особенностей хантавируса требовался усиленный режим безопасности. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Открыть дачный сезон в мае – это героически протопить дом 3 часа, чтобы переночевать 1 ночь и уехать обратно в город с радикулитом. Весна. Радио родных дорог.
1: Нет, не надо.

0: радио родных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Вакцину от старения создают в России. Ученые из Института биологии старения и медицины начали работать над первым в мире лекарством бессмертия. Вакцина будет блокировать тот ген, который приводит к старению и отмиранию клеток. Задумка такая. После введения препарата ген отмирает, а старение останавливается. Как сообщили ученые, на разработку выделены солидные средства. Мужчина, делайте звук громче. 60% россиянок хотят, чтобы их вторые половинки активнее участвовали в планировании отпуска. Большинство респонденток признают, что основная нагрузка ложится на них. А вот сами мужчины чаще считают, что уже выполняют значительную часть задач. Впрочем, приятно, что конфликты на этой почве остаются редкостью. Россияне все активнее переходят на безалкогольное пиво. Спрос на маркетплейсах вырос почти в 3 раза, а рост выпуска напитка увеличился на 1/3 относительно прошлогодних показателей. Что приятно, доля отечественной продукции на рынке составила 93,5%. Эксперты связывают тренд с тем, что потребители хотят сохранить привычный вкус, но без алкоголя, чтобы пить дома, на природе и за рулем. Российский авторынок неожиданно вырос. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
2: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,3.

весна. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: тебе скучаю.
1: Я скучаю, я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.

0: родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
6: Потерянные в белом городе, забытые очень разные.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 27 украинских БПЛА над регионами России. Как говорится в сводке Минобороны, в период с 0 часов до 7 утра системы противовоздушной обороны сбивали беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. 25 мирных жителей России погибли за неделю в результате ударов ВСУ. 209 человек, в том числе 14 детей, получили ранения. Такие данные привел посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник. По его словам, наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской и Брянской областях, а также в Чувашии и ДНР. Мирошник уточнил, что большинство пострадавших стали жертвами атак украинских беспилотников. Всего за минувшие 7 дней противник выпустил по территории России более 3500 различных боеприпасов. Президент США отправляется в Китай. Как ожидается, завтра в Пекине должна состояться встреча Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Как отмечает сайт NSN.FM, первоначально визит американского лидера в Пекин планировался на сроки с 31 марта по 2 апреля, однако был перенесен в связи с ситуацией вокруг Ирана. Реальные денежные доходы россиян выросли за последние 3 года на 26%. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, это самые высокие темпы роста за последние 20 лет. Рост стал возможен за счет оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности. Новак отметил, что в текущем году рост реальных денежных доходов населения прогнозируется на уровне чуть выше 1.5%. Отмечается, что безработица в России остается на исторически низком уровне, примерно в 2%. Более 43 тысяч обращений россиян по поводу укусов клещей было зафиксировано в стране с начала сезона. Как сообщили в Роспотребнадзоре, наибольшее число укусов клещей зарегистрировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской и Самарской областях, а также в Алтайском и Краснодарском краях, Республике Алтай и в Санкт-Петербурге. Короткая рабочая неделя началась в России. Как напоминает РИА Новости, в этом году День Победы выпал на субботу. В связи с этим выходной праздничный день был перенесен на понедельник, 11 мая. Следующие длинные выходные ожидаются с 12 по 14 июня, когда в стране будут отмечать День России. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-13», 1994 год.
1: Дмитрий Маликов, «Спой мне».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Российский авторынок по итогам апреля довольно неожиданно вырос. Рост по сравнению с мартом плюс 15%. Безоговорочное лидерство сохраняет «Лада» с результатом почти 32 тысячи машин. Следом располагается «Хавейл» и стремительно набирающий обороты новый бренд «Тенет». В модельном зачете лидирует «Гранта», но главной сенсацией стал кроссовер «Тенет Т7». Он обогнал «Хавейл Джолион» и даже бестселлер «Лада Веста». Также в пятерке лучших – остается, я бы сказал, вечная Нива Тревел. Союз смешанных боевых искусств России восстановлен в членстве Международной Федерации. Это значит, наши спортсмены возвращаются на международные соревнования с флагом и гимном страны. Первыми уже летом вернутся юноши. Как тут не вспомнить героя Анатолия Папанова.
1: Не беспокойся, Козлодой. Буду бить аккуратно, но сильно.
0: Защититься от болезни Альцгеймера помогут куриные яйца. Богатый витаминами продукт после 65 лет необходимо есть не менее 5 раз в неделю. Причем подойдут любые блюда – омлет, яичница и вареные яйца. Ученые отметили, что яйца – это источник питательных веществ, которые чрезвычайно важны для памяти. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
2: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
3: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
6: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
7: Братское водохранилище, что в городе Братск, огромно. После его строительства рекам потребовалось около 6 лет, чтобы наполнить его водой.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Киев предложил Москве взаимное прекращение ударов по аэропортам, как пишет издание «Политика». С предложением выступил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его мнению, соглашение может быть интересно Москве, поскольку российские аэропорты, включая Шереметьево в Москве и Пулково в Санкт-Петербурге, становятся все более уязвимыми к украинским атакам. Дипломат выдвинул идею о посредничестве Европы в переговорах с Россией. По его словам, европейские лидеры могли бы способствовать достижению соглашения о взаимном прекращении атак на аэропорты. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Между тем, за минувшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских БПЛА над регионами России. Как говорится в сводке Минобороны, в период с 0 часов до 7 утра системы противовоздушной обороны сбивали беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. Правительство поддержало законопроект о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Как следует из отзыва Кабмина, в правительстве отметили позитивный эффект гаражной амнистии. По данным Росреестра, со дня начала ее действия с 1 сентября 2021 года оформлено 249 тысяч гаражей, а также порядка 500 тысяч земельных участков. Эти цифры говорят о востребованности среди граждан такого механизма, который позволяет в упрощенном порядке оформить права на гаражи и земельные участки. Более 10 новых медицинских специальностей и должностей могут появиться в России с 1 сентября. Как следует из проекта приказа Минздрава, в перечень предлагается включить такие новые медицинские специальности, как биология, логопедия, нейропсихология, физика, массаж, нутрициология, физическая реабилитация, химическая экспертиза и врач по медицине здорового долголетия. Исключить из перечня планируются специальности врач-диабетолог, врач-офтальмолог-протезист, районный врач-педиатр, подростковый врач психиатр и терапевт, врач-сексолог и некоторые другие. В документе уточняется, что функции данных специалистов передадут в более развернутые специальности из-за того, что они устарели и потеряли свою злободневность. Король Малайзии теперь будет ездить на российском лимузине «Аурус». Султан Ибрагим получил «Аурус Сенат» в подарок, пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник информации в Малайзии. Король Малайзии Султан Ибрагим был в Москве на торжествах по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-32». 2003 год.
1: Катя Лель, «Мармеладный мой».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

мае я выхожу во двор, слышу запах черемухи и на секунду снова чувствую себя ребенком, у которого впереди целое лето, а не ипотека и два дедлайна. Весна. Радио.

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Это один из самых молодых городов России. И совершенно точно он самый современный. Скорее отправляемся в Иннополис. И для начала легкий исторический экскурс. Изначально этот проект назывался «IT-деревня». Руководил разработкой, кстати, Лиу Тай Кер. Это бывший архитектор Сингапура. Сам же город находится в Татарстане и привлекает туристов необычной архитектурой. Она напоминает декорации с фантастических фильмов, а на улицах можно увидеть беспилотные такси и роботов-доставщиков. Здесь их тестируют в реальных условиях. Отмечу, что технопарк имени Попова – это визитная карточка города. Это огромное стеклянное здание в виде круга. Внутри футуристическая обстановка с тремя тематическими зонами. Например, тут можно получить предсказания от QR-стены. Технопарк имени Лобачевского – здание в форме гигантского стеклянного бумеранга с прозрачными куполами-коворкингами. Движемся далее. Университет Иннополис. Асимметричное здание, которое соединено переходами с общежитиями. Здесь есть 17 лабораторий и 9 научных центров. Внутри можно увидеть детальный макет города будущего. Обязательно загляните и в ArtSpace. Это городское пространство и центр культурной жизни. Тут легко посмотреть кино, потанцевать или даже записать свой альбом в профессиональной студии звукозаписи. Добраться до города проще всего на автомобиле. Ближайший ЖД вокзал и аэропорт в Казани примерно в часе езды.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: По некоторым источникам, название города Выборг значит «Святая крепость».
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

Ginger. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат супер-хиты от группы «Гости из будущего» и «Лолиты». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: От

0: В Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 11 аэропортов России вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Как говорится в сообщении Росавиации, закрыты авиагавани Тамбова, Пенза, Саранска, Саратова, Чебоксар, Ульяновска, Казани, Нижнекамска. Кроме того, ограничения действуют в аэропортах Нижнего Новгорода, Бугульмы и Самары. По данным ведомства, меры были введены в период до 9 часов утра по московскому времени. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в Росавиации. Токио считает важным управлять отношениями с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Матеги. Так дипломат прокомментировал информацию о предстоящей поездке японских правительственных чиновников в Россию. Министр отметил, что Япония и далее намерена действовать, исходя из того, что отвечает национальным интересам страны. При этом Токио сохраняет курс на санкции против Москвы. Как отмечает сайт nsn.fm, с начала апреля японское агентство Киодо дважды сообщало о том, что впервые с 22 года представители крупнейших японских компаний в составе правительственной делегации посетят Россию. Однако позже в правительстве эти сообщения откорректировали, заявив, что бизнес-миссия готовится не ради продвижения сотрудничества, а для защиты активов японских компаний в России. Россия и Пакистан договорились об упрощении визового режима. Соответствующее соглашение будет подписано во время скорого визита в Москву премьер-министра Исламской Республики Шахбаза Шарифа. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи. Он отметил, что помимо этого стороны подпишут соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве и в сфере культуры. Также дипломат напомнил о том, что стартовали переговоры о присоединении к Евразийскому экономическому союзу. Российским школьникам напомнили о том, сколько баллов нужно получить на ЕГЭ для получения аттестата. Как рассказал РИА Новости сенатор Айрат Гибаддинов, для аттестата достаточно 24 баллов ЕГЭ по русскому языку и тройки по базовой математике. Также установлены минимальные баллы по всем остальным предметам. Они находятся в пределах от 22 до 42 баллов. При этом сенатор отметил, что для поступления в ВУЗ пороги значительно выше, и достижение минимального порога не гарантирует поступление даже на плат. Обучение. Огородникам напомнили о пользе перерывов в работе на грядках. Как рассказал РИА Новости врач-травматолог Евгений Рябков, после 20 минут работы в огороде необходимо делать 5-7-минутный отдых. Однако в этих перерывах нужно не просто сидеть или лежать, а выполнять упражнения и разминку. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Алтайцы – тюркский коренной народ Алтая. Включают в себя также такие субэтнические группы, как тилингиты, тубалары и челканцы. Согласно последней всероссийской переписи, в нашей стране 79 тысяч алтайцев. Алтайцы исповедовали культ обожествленного неба. Народ верил в то, что на небесном своде обитает дух-хозяин, и поклонялись ему. В каждом алтайском селении был шаман, человек, который знал магию и был способен связываться с духами. Выделяются две различных по происхождению этнографические группы алтайцев. Между ними исторически существовали различия по языку, культуре и быту и антропологии. Эти различия постепенно сгладились лишь к середине века 20-го. Южные алтайцы говорили на южноалтайском языке, а северные алтайцы, вот так сюрприз, на североалтайском. Впрочем, оба этих языка относятся к хакасской группе тюркских языков. Алтайские племена строили поселения на берегах рек и озер. Они состояли из нескольких домов, которые были разбросаны по всему побережью. Основные типы построек – это чумы, юрты и деревянные дома. Главным занятием алтайцев издавна было кочевое животноводство. В основном держали лошадей. В 19 веке распространилось разведение молочных коров. Важными занятиями были также охота, добыча и переработка железа. Алтайская кухня в основном состоит из мяса животных, дичи и молочных продуктов. Также в их рационе присутствует и рыба. И сегодня прощаюсь с вами на алтайском. Дякши болзын.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
6: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
7: Название города Волоколамск значит «Волокламский», то есть участок суши в Междуречье, через который тащили суда волоком.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Я скучаю.
1: Любимый.
2: Давай жить. Давай поженимся.
0: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам сын у меня родился.
0: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем и женой.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Вы слушаете

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

своих дорог Константин Донской. Здравствуйте. Этой песней Серега доказал своему продюсеру, что он не исполнитель одного хита. Белорусский рэп-артист Серега стал известен в нашей стране благодаря культовому хиту «Черный бумер». В 2004-м эта песня без преувеличения звучала из всех утюгов. Но уже на следующий год у артиста происходит неприятный разговор с его продюсером. Тот безапелляционно заявил, что пока Серега неизвестный артист, а автор одного хита. Если дальше не последует знаковых композиций, то популярность его быстро испарится. И такая мотивация, надо сказать, подействовала на исполнителя.

0: Хотя, по воспоминаниям Сереги, он долго не понимал, о чем должен быть его следующий хит. В итоге, поначалу у артиста получился заразный попсовый припев с простыми словами, а потом и текст куплетов. По мнению музыканта, «Возле дома твоего» — это близкое и понятное название каждому слушателю. В 2005 году выходит пластинка «Диско-малярия», и в ней сразу две запоминающихся песни. Помимо нашей сегодняшней, это и композиция «Мел судьбы». Она также стала саундтреком к фильму «Дневной дозор». Но об этом как-нибудь в следующий раз.
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: В городе Чебоксары находится самая старая действующая тюрьма России.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Sofie Pudi.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 20 населенных пунктов Белгородской области были атакованы за прошедшие сутки. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, украинские военные нанесли удары в 5 муниципалитетах. В результате пострадали 8 мирных жителей, и еще 2 тяжело раненых скончались в больницах. Повреждения выявлены в 2 многоквартирных и 11 частных домах, 2 коммерческих объектах, инфраструктурном объекте и храме. Кроме того, по данным губернатора, повреждены 11 единиц сельхозтехники и 24 транспортных средства. Губернатор Курской области поблагодарил военных, которые на фоне перемирия в период праздничных дней сбили на территории региона 98 беспилотников ВСУ. В ходе оперативного заседания правительства региона Александр Хинштейн поздравил его участников с Днем Победы. При этом губернатор Курской области выразил сожаление по поводу того, что оперативная боевая обстановка не позволяет отмечать этот праздник так, как положено и так, как он этого заслуживает. Инициатива президента России о встрече лидеров стран ядерной пятерки по-прежнему в силе. Об этом заявил директор 3-го департамента стран СНГ российского МИД Александр Стерник. Он отметил, что в свое время Россия предложила провести саммит 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН для дискуссии об общем будущем. Эта инициатива Владимира Путина по-прежнему на столе и, может быть, становится еще более актуальной в нынешнем геополитическом кризисе, сказал дипломат. Россия продолжает вести конструктивный диалог с Международным олимпийским комитетом. Юристы Национального олимпийского комитета общаются с администрацией МОК, несмотря на ее последние решения. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярев. Как напоминает сайт nsn.fm, 7 мая исполком Международного олимпийского комитета продлил отстранение Олимпийского комитета России, но рекомендовал отменить ограничения для белорусских спортсменов. Как сказал Дегтярев, снятие санкций с Белоруссии – это серьезная подвижка. К тому же впервые за годы МОК публично отметил конструктивный характер взаимодействия с Олимпийским комитетом России. Драма про бизнесмена из 90-х «Коммерсант» возглавила кинопрокат по итогам уикенда. Фильм обошел военные картины. Лидером стали «Ангелы Ладоги», на втором месте «Семь верст до рассвета», на третьем «Литвяк» — 71 миллион рублей. В прошлом году самым кассовым военным фильмом стал «Август», который собрал 1,5 миллиарда рублей. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в «Мессенджер Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
3: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.
1: Запускает ночь в небо луни диск и коснется звездной высит

0: Всем привет, это группа «Тестостерон». Слушайте наши песни на радио «Родных дорог».
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Как древний деликатес кочевников продолжает покорять мир и в 21 веке? Об истории бастурмы расскажу прямо сейчас. Бастурма – это не просто вяленое мясо. Это один из древних способов сохранить еду без холодильника. И придумали его кочевники. Само слово «бастурма» тюркского происхождения буквально означает «давленное, прессованное». По легенде, кочевники, в том числе воины Чингисхана, клали свежее мясо под седло, где оно просаливалось, простите, потом лошади и прессовалось весом всадника. За долгие переходы мясо вялилось и становилось компактным, высококалорийным продуктом. Если изначально бастурма была способом выживания, просоленное мясо не портилось в условиях жаркого климата, было удобно для перевозки и легко утоляло голод, то вот со временем бастурма стала деликатесом и настоящим гастрономическим символом Армении, Турции, Азербайджана и ряда других стран. Отмечу, что классическую бастурму чаще всего делают из говяжьей вырезки или задней части туши. Интересно, что привезли армяне деликатес и в США. Вы удивитесь, но в ряде американских заведений можно отведать даже пиццу с бастурмой.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: Коллеги, спасибо за фидбэк.
6: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
7: В подмосковном городе Можайск находилась штаб-квартира Наполеона.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92.2.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра. По душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, «Улица Мама». На слова и музыку Максима Рязанова.
1: Выйдет солнце,

0: Песня из сборника «Союз-13», 1994 год.
1: Дмитрий Маликов, «Спой мне».

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Майский загар – это когда ты весь день провел на солнце, а к вечеру у тебя покраснели только нос и левое ухо. Весна. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В чем настоящая опасность авиаперелетов? Вы удивитесь, но всем без исключения пассажирам и членам экипажа угрожает одна опасность. И это не катастрофа, как можно было бы предположить. В одной из прошлых передач я рассказывал, что на самом деле самолет один из самых безопасных видов транспорта с точки зрения происшествий. А настоящая опасность – это солнечная радиация. Атмосфера планеты поглощает ее, и поэтому обычный житель Земли получает относительно безопасную дозу. Она очень слабо влияет на здоровье. Но чем выше, тем и больше уровень радиации. Пассажирский самолет совершает рейс на высоте 10 тысяч метров, и здесь доза в 30-40 раз выше, чем на поверхности Земли. Если вы обычный пассажир, то несколько часов перелета не испортят вашего здоровья. Но если вы член экипажа самолета, который ежедневно может совершать несколько рейсов, то угроза становится весьма реальной. Поэтому членам экипажа рекомендовано находиться в воздухе не более 70-80 часов в месяц. Вблизи же Северного полюса, где проходят маршруты рейсов между Северной Европой и Северной Америкой, слой атмосферы многократно меньше, и доза радиации в тысячи раз выше, чем на поверхности. Поэтому такие полеты можно совершать не более 3-4 раз в год.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
6: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
7: Город Кашира назван в честь протекающей здесь речки Каширки.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

весна. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Бандерас» и «Юты». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Для приближения урегулирования на Украине сделано множество наработок. Однако о конкретных датах и ориентирах говорить пока не приходится. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как отмечает сайт nsn.fm, 9 мая Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о конфликте на Украине, заявил, что дело идет к завершению. Как напомнил Песков, Путин говорил и о том, что Россия открыта для контактов по Украине и приветствует посреднические усилия США. Говоря о возможной встрече президентов России и Украины, пресс-секретарь российского лидера заявил, что подобная встреча должна финализировать переговорный процесс по Украине. Только тогда в ней будет смысл. Национальная разведка США проведет расследование в отношении американских биолабораторий за рубежом. Как пишет «Нью-Йорк Пост», речь идет о примерно 120 лабораториях, находящихся в разных странах, в том числе на Украине. Сотрудники ведомства намерены установить, где конкретно находятся эти лаборатории, какие патогены в них хранятся и какие именно исследования там проводятся. В заявлении Офиса нацразведки США также сказано о том, что, несмотря на очевидную опасность такой деятельности, представители администрации экс-президента Джозефа Байдена лгали американскому народу о существовании этих лабораторий. Образовательные организации сами отвечают за противоклещевую обработку своих территорий. Так в Минпросвещении ответили на поступающие обращения от граждан. Там уточнили, что ответственность за организацию и проведение обработки территорий несут непосредственно сами образовательные организации и их учредители. Ведомстве также заявили, что данные профилактические мероприятия строго регламентированы действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Челябинская таможня опровергла пропажу двух фур с опасными пчелами из Узбекистана. В апреле на территорию ЕАЭС пытались ввести две фуры с пчелопакетами. После проверки документов Россельхознадзор запретил въезд фурам. Для вывоза пчел с территории ЕАЭС была оформлена процедура реэкспорта. И 2 мая фуры прибыли на таможенный пост в Казахстане на границе с Узбекистаном, где таможенный транзит был завершен. Большинство российских родителей поддерживают запрет на мобильные телефоны в школах. Эту меру назвали правильной 83% родителей. Не согласны лишь 8%. Как говорится в исследовании портала Superjob, родители старше 40 лет поддерживают ограничения активнее. Те взрослые, чье детство прошло без смартфонов, воспринимают запрет как более естественный. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: С немецкого на дым обозначает край Ягеля или Ягельная река.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5.

0: Ильича. Радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: В мае я каждый раз удивляюсь, как быстро заканчиваются праздники и как медленно заканчивается майонез после шашлыков. Весна. Радио «Родных дорог».
1: Нет, не надо

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Это один из самых молодых городов России. И совершенно точно он самый современный. Скорее отправляемся в Иннополис. И для начала легкий исторический экскурс. Изначально этот проект назывался «IT-деревня». Руководил разработкой, кстати, Лиу Тай Кер. Это бывший архитектор Сингапура. Сам же город находится в Татарстане и привлекает туристов необычной архитектурой. Она напоминает декорации с фантастических фильмов, а на улицах можно увидеть беспилотные такси и роботов-доставщиков. Здесь их тестируют в реальных условиях. Отмечу, что технопарк имени Попова – это визитная карточка города. Это огромное стеклянное здание в виде круга. Внутри футуристическая обстановка с тремя тематическими зонами. Например, тут можно получить предсказания от QR-стены. Технопарк имени Лобачевского – здание в форме гигантского стеклянного бумеранга с прозрачными куполами-коворкингами. Движемся далее. Университет Иннополис. Асимметричное здание, которое соединено переходами с общежитиями. Здесь есть 17 лабораторий и 9 научных центров. Внутри можно увидеть детальный макет города будущего. Обязательно загляните и в ArtSpace. Это городское пространство и центр культурной жизни. Тут легко посмотреть кино, потанцевать или даже записать свой альбом в профессиональной студии звукозаписи. Добраться до города проще всего на автомобиле. Ближайший ЖД вокзал и аэропорт в Казани примерно в часе езды.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
2: В Козловке расположен дом-усадьба математика Лобачевского, в котором он жил в летнее время.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россия передала Украине около 20 детей для воссоединения с семьями. В России с украинской территории возвращены 7 детей. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Воссоединение семей – непростая работа, потому что граница закрыта, сроки документов у всех истекли, но сторонам все-таки удается договариваться, сказала Москалькова на встрече с президентом Владимиром Путиным. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Москалькова пообещала продолжить работу по воссоединению семей. Следственный комитет возбудил дело против устроившего стрельбу в кубанской школе подростка. Девятиклассник, который выстрелил из пневматического оружия в двух младшеклассников, задержан. Против него возбудили дело о хулиганстве, сообщили в управлении Следственного комитета по регионам. Инцидент произошел в Гулькевичском районе. Подросток попытался скрыться с места преступления. Пострадавших госпитализировали с синяками и ушибами. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Власти проведут проверку школы и охранной организации. Муниципалитет направили комиссию региональной Минобразования. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что вопрос о вступлении страны в Евросоюз будет решаться в соответствии с законодательством республики. При этом он отметил, что армянский народ и граждане Армении имеют европейские устремления. Добавлю, что на пресс-конференции 9 мая президент Владимир Путин рекомендовал армянским властям провести референдум о вступлении Армении в Евросоюз и будущих отношениях с Россией. По его словам, после этого можно будет сделать выводы и пойти по пути взаимовыгодного развода. Отмечу, что у Армении нет статуса кандидата в ЕС, но в прошлом году в стране приняли закон о начале процесса вступления в объединение. Финляндия планирует ограничить экспорт фармацевтической и медицинской продукции в Россию, включая стоматологическое оборудование. Мера должна вступить в силу в июле, сообщают местные СМИ. Сейчас на эти товары в Финляндии распространяются исключения, которые позволяют поставлять их в Россию, несмотря на санкции Евросоюза. В МИД Финляндии опасаются, что продукцию могут использовать в России в военных целях. Цены на билеты на июньский концерт группы «Ленинград» на 45-тысячной «Лукойл-арене» в Москве существенно снизились. В начале апреля билеты стоили от 13 тысяч рублей. Сейчас же в продаже появились билеты за 4-6 тысяч. Советник президента компании «Арт Лайф» промоутер Владимир Зубицкий рассказал НСН, что не помнит случаев снижения цен на билеты в 2-3 раза перед концертом.
3: Люди, которые купили билеты дорогие, они сейчас, возможно, будут обращаться к организаторам и менять билеты. Второе, это говорит о том, что, наверное, не очень хорошо продаются билеты. Это не очень хороший прецедент. На следующие концерты этого организатора будут ждать, когда же будет скидка на билеты.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: Студия радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Алтайцы – тюркский коренной народ Алтая. Включают в себя также такие субэтнические группы, как тилингиты, тубалары и челканцы. Согласно последней всероссийской переписи, в нашей стране 79 тысяч алтайцев. Алтайцы исповедовали культ обожествленного неба. Народ верил в то, что на небесном своде обитает дух-хозяин, и поклонялись ему. В каждом алтайском селении был шаман, человек, который знал магию и был способен связываться с духами. Выделяются две различных по происхождению этнографические группы алтайцев. Между ними исторически существовали различия по языку, культуре и быту и антропологии. Эти различия постепенно сгладились лишь к середине века 20-го. Южные алтайцы говорили на южноалтайском языке, а северные алтайцы, вот так сюрприз, на североалтайском. Впрочем, оба этих языка относятся к хакасской группе тюркских языков. Алтайские племена строили поселения на берегах рек и озер. Они состояли из нескольких домов, которые были разбросаны по всему побережью. Основные типы построек – это чумы, юрты и деревянные дома. Главным занятием алтайцев издавна было кочевое животноводство. В основном держали лошадей. В 19 веке распространилось разведение молочных коров. Важными занятиями были также охота, добыча и переработка железа. Алтайская кухня в основном состоит из мяса животных, дичи и молочных продуктов. Также в их рационе присутствует и рыба. И сегодня прощаюсь с вами на алтайском. Дякши болзын.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Свое название город Сызрань получил от татарского слова «сыза», что означает «овраг».
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,2.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Майская поездка на дачу – это ритуал. Открыть сезон, проклясть комаров, которые родились раньше тебя, и потерять ключи от дома где-то в грядке. Весна. Радио родных дорог.

Рок Константин Донской. Здравствуйте. Этой песней Серега доказал своему продюсеру, что он не исполнитель одного хита. Белорусский рэп-артист Серега стал известен в нашей стране благодаря культовому хиту «Черный бумер». В 2004-м эта песня без преувеличения звучала из всех утюгов. Но уже на следующий год у артиста происходит неприятный разговор с его продюсером. Тот безапелляционно заявил, что пока Серега неизвестный артист, а автор одного хита. Если дальше не последует знаковых композиций, то популярность его быстро испарится. И такая мотивация, надо сказать, подействовала на исполнителя.

0: Хотя, по воспоминаниям Сереги, он долго не понимал, о чем должен быть его следующий хит. В итоге, поначалу у артиста получился заразный попсовый припев с простыми словами, а потом и текст куплетов. По мнению музыканта, «Возле дома твоего» — это близкое и понятное название каждому слушателю. В 2005 году выходит пластинка «Диско Малярия», и в ней сразу две запоминающихся песни. Помимо нашей сегодняшней, это и композиция «Мел судьбы». Она также стала саундтреком к фильму «Дневной дозор». Но об этом как-нибудь в следующий раз.
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле, еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Сальцы – первое название города Кириши.
4: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты, отсветы и группы хай-фай. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Тут Ольга Дворянова. Здравствуйте. В России сегодня провели успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом сообщил президенту Путину командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. По его словам, первый ракетный полк с «Сарматами» заступит на боевое дежурство к концу года. Мощность «Сармата» более чем 4 раза превышает любой западный аналог, заявил Путин. Дальность применения может превышать 35 тысяч километров. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора «СМИ-2». При ударе БПЛА в Оренбурге повреждены школы и детский сад. Пострадавших нет. Над Оренбургской областью сбиты 9 беспилотников, сообщил губернатор Евгений Солнцев. В здании школы и детского сада частично выбиты стекла. Во время ремонта уроки будут проходить дистанционно, а дошкольники смогут посещать другой сад. Получил повреждения также находящийся рядом многоквартирный жилой дом. Все жители эвакуированы, им предложили разместиться в гостинице. В Иране допустили обогащение урана до 90% в случае возобновления боевых действий. Об этом заявил председатель комиссии парламента Исламской Республики по нацбезопасности депутат Эбрахим Резай. Добавлю, на прошлой неделе США направили Ирану предложение по меморандуму из 14 пунктов. Тегеран отправил собственное предложение, назвав требования Вашингтона чрезмерными. На днях Дональд Трамп назвал иранский мирный план неприемлемым. Источники Axios сообщали, что президент США обсудит с Советом нацбезопасности возобновление боевых действий против Ирана. ВОЗ не видит признаков масштабной эпидемии хантавируса. Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом заявил глава организации Тедрос Гебрейсус. Однако, по его словам, ожидаются новые случаи заражения, так как пассажиры круизного лайнера активно взаимодействовали до того, как вирус был подтвержден. Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере «Хондиус», который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. 3 человека скончались, ВОЗ подтвердила 9 случаев заражения. Депутат Нина Останина выступила против введения отчетности для женщин о трате алиментов. В пресс-центре НСН она заявила, что если мужчина добровольно платит алименты, никаких проблем не возникает, а должники придумывают, в чем обвинить женщину. По мнению парламентария, это не решит проблем алиментных обязательств. Мемуары жертвы Эпштейна стали книгой года по версии British Book Awards. Это книга «Ничья девочка» Вирджиния Джуфри, одной из самых известных жертв финансиста-педофила, передает BBC. Книга вышла в октябре прошлого года одновременно в США и Великобритании, сразу став бестселлером. Автор написала о том, что она перенесла в годы взаимоотношений с Эпштейном, а также о годах борьбы за признание финансиста преступником. Автор мемуаров покончила с собой еще до выхода книги в печать. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Вы слушаете главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как древний деликатес кочевников продолжает покорять мир и в 21 веке? Об истории бастурмы расскажу прямо сейчас. Бастурма – это не просто вяленое мясо. Это один из древних способов сохранить еду без холодильника. И придумали его кочевники. Само слово «бастурма» тюркского происхождения буквально означает «давленое, прессованное». По легенде, кочевники, в том числе воины Чингисхана, клали свежее мясо под седло, где оно просаливалось, простите, потом лошади и прессовалось весом всадника. За долгие переходы мясо вялилось и становилось компактным, высококалорийным продуктом. Если изначально бастурма была способом выживания, просоленное мясо не портилось в условиях жаркого климата, было удобно для перевозки и легко утоляло голод, то вот со временем бастурма стала деликатесом и настоящим гастрономическим символом Армении, Турции, Азербайджана и ряда других стран. Отмечу, что классическую бастурму чаще всего делают из говяжьей вырезки или задней части туши. Интересно, что привезли армяне деликатес и в США. Вы удивитесь, но в ряде американских заведений можно отведать даже пиццу с бастурмой.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
7: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
8: В Ярославле были выпущены первые в России дизельный двигатель, троллейбус и грузовик.
9: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Придет весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Я скучаю,
1: я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Приглашение Владимира Путина Дональду Трампу посетить Москву остается в силе, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента добавил, что глава государства каждый раз во время телефонных разговоров с американским лидером говорит о том, что будет рад его видеть в российской столице. Последний телефонный разговор политики провели 29 апреля. Прошлая очная встреча двух лидеров состоялась в августе прошлого года в Анкоридже на Аляске. Германия и Украина запустят совместное производство дальнобойных беспилотников, способных преодолевать расстояние до 1500 километров. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Этим утром он прибыл в Киев с необъявленным визитом. Сообщается, что глава Минобороны Германии проводил переговоры о расширении военно-технического сотрудничества между Берлином и Киевом. Число мошеннических звонков в России в первом квартале сократилось на 45% год-году, следует из недавнего исследования. Доля таких вызовов среди всех входящих упала вдвое и составила менее 1%. Однако эксперты в области безопасности предупреждают о дальнейшем переходе злоумышленников на другие каналы связи. Самая высокая доля мошеннических звонков фиксируется в Приморском крае, но показатель в регионе снизился вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также высокий уровень отмечается в Чукотском автономном округе и Хабаровском крае. А вот самый низкий показатель таких звонков в регионах Кавказа. Эксперты связывают снижение показателя с усилением комплексной работы операторов банков и государства, а также с ограничениями на звонки через мессенджеры. Правнучка Владимира Ленина Елена Ульянова умерла в возрасте 47 лет. Причиной смерти стало острое инфекционное заболевание. Женщина скончалась 8 мая, прощание с ней состоится 13 мая. Она была внучкой племянницы Ленина Ольги Ульяновой. После учебы за границей она вернулась в Россию, вступила в КПРФ и занималась общественной деятельностью. Кроме того, Ульянова принимала участие в экскурсиях и программах музея-заповедника «Горки Ленинские». Музей творчества The Beatles откроют в старинном особняке в Лондоне, сообщает BBC. В подвале этого здания располагалась студия звукозаписи. Там был записан 12-й и последний альбом группы Let It Be. На крыше дома в январе 1969 года коллектив провел свой последний публичный концерт. Открытие запланировано на следующий год, а регистрация на покупку билетов на сайте группы уже началась. Группа Red Hot Chili Peppers продала права на свои песни за $300 миллионов. Покупателем стала компания Warner Music Group. Новый правообладатель будет получать доходы от стриминга, радиоэфира, продаж и лицензирования хитов коллектива. По оценкам экспертов, в год каталог может приносить около $26 миллионов. Сделка распространяется на релизы, выпущенные с 1991 года и включает 13 студийных альбомов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Вы слушаете

0: Песня из сборника «Союз-32». 2003 год.
1: Катя Лель, «Мармеладный мой».

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В чем настоящая опасность авиаперелетов? Вы удивитесь, но всем без исключения пассажирам и членам экипажа угрожает одна опасность. И это не катастрофа, как можно было бы предположить. В одной из прошлых передач я рассказывал, что на самом деле самолет один из самых безопасных видов транспорта с точки зрения происшествий. А настоящая опасность – это солнечная радиация. Атмосфера планеты поглощает ее, и поэтому обычный житель Земли получает относительно безопасную дозу. Она очень слабо влияет на здоровье. Но чем выше, тем и больше уровень радиации. Пассажирский самолет совершает рейс на высоте 10 тысяч метров, и здесь доза в 30-40 раз выше, чем на поверхности Земли. Если вы обычный пассажир, то несколько часов перелета не испортит вашего здоровья. Но если вы член экипажа самолета, который ежедневно может совершать несколько рейсов, то угроза становится весьма реальной. Поэтому членам экипажа рекомендовано находиться в воздухе не более 70-80 часов в месяц. Вблизи же Северного полюса, где проходят маршруты рейсов между Северной Европой и Северной Америкой, слой атмосферы многократно меньше, и доза радиации в 1000 раз выше, чем на поверхности. Поэтому такие полеты можно совершать не более 3-4 раз в год.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Андрея Губина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Барянова. Здравствуйте. Минэкономразвитие спрогнозировало рост зарплаты и доходов россиян в этом году. По прогнозу министерства, зарплата увеличится на 2,2%. Реальные располагаемые доходы граждан по итогам года должны вырасти на 0,8% после 7% в предыдущем году. Прогноз связан с ожидаемым ростом российской экономики в этом году на уровне 0,4%. Это существенно ниже, чем прогнозировалось. Ранее цифра составляла 1,3%. Минэкономразвитие также повысило прогноз по инфляции на конец года с 4% до 5,2%. Значительно пессимистичнее стали и ожидания по инвестициям. Минкультура в этом году окажет поддержку созданию не менее 140 отечественных кинокартин. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. По ее словам, в прошлом году объем государственной помощи кинематографистам был выше. Поддержку получили 154 фильма. Министр отметил, что общие сборы российского проката превысили 50 миллиардов рублей. 10 отечественных картин преодолели порог в миллиард рублей кассовых сборов. Любимова подчеркнула важность того, чтобы все подаваемые проекты соответствовали приоритетным темам, утвержденным Минкультом, а также целям и задачам. Господдержки по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Таиланд сократит срок безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Таким образом, власти надеются минимизировать злоупотребление со стороны иностранцев, использующих лазейки не в туристических целях, заявили в МИДе страны. Власти королевства рассчитывают, что пересмотр режима поможет усилить контроль за миграционными потоками, сохранив туристическую привлекательность страны. Добавлю, сейчас граждане России могут находиться в Таиланде без визы в течение 60 дней. Этот срок можно продлить еще на 30 дней. Стремление к автономности заставляет пожилых родителей искать пару в любом возрасте, заявила НСН семейный психолог Наталья Панфилова.
3: Социальная природа человека, она такая, что человек не создан, чтобы быть один. Хочется, чтобы праздники были не с детьми и внуками, а чтобы была какая-то своя собственная личная жизнь. Это подталкивает людей для того, чтобы искать партнера в любом возрасте. Если говорить про 60+, то здесь речь тоже идет про то, чтобы за ручку гулять в парке, чтобы были какие-то общие интересы, чтобы опять не вылазить какую-нибудь подружку, у которой там то внуки, то голова болит. А чтобы это был партнер, с которым можно было прогуляться, вместе поужинать, встретить Новый год, а не навязываться во что бы то ни стало своим детям. Стремление к вот такой автономной личной жизни, а не к какому-то патриархальному укладу.
2: Более 1300 женихов и невест старше 60 лет заключили брак в Москве с начала этого года. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто, набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: 3

50 главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Встречайте на радио «Родных дорог» в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: Коллеги, спасибо за фидбэк.
2: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: При строительстве ГЭС в городе Новочебоксарск нашли бивни мамонта.
4: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Движение поездов после атаки БПЛА на станцию Унечо в Брянской области осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили РИА Новости в Московской железной дороге. Сегодня днем там был поврежден тепловоз. В результате происшествия травмы получили машинисты и помощник машиниста. Первую помощь им оказали на месте, а затем доставили в больницу. Их жизни ничего не угрожает. Вечером брянский губернатор также сообщал об ударе дрона по движущемуся автомобилю в селе Кистер. Ранен мирный житель. ЦБ установил курс доллара ниже 74 рублей. В предыдущий раз курс американской валюты опускался ниже этого уровня 15 февраля 2023 года. Официальный курс евро ЦБ понизил больше, чем на рубль, до 87 рублей 38 копеек. Рубль укрепляется на фоне роста цен на нефть и увеличения экспортной выручки, улучшения торгового баланса, увеличения доли расчетов в рублях за экспорт и действий Минфина по пополнению резервов в период высоких цен на нефть. Большинство российских компаний не планирует массовые сокращения сотрудников. Об этом НСН рассказала глава исследовательского центра «Суперджоп» Наталья Голованова по итогам проведенного исследования. Массовые сокращения проводятся всего в 1% компаний и планируются еще в 3%. Оптимизация численности персонала проводится в 13% организаций и планируется еще в 6%. Причем в марте о проведении мероприятий по оптимизации численности рассказывало большее число опрошенных – 18%. По словам Головановой, страх россиян перед потерей основного места работы снижает возможность подработать через цифровые платформы, такие как такси, доставка или фриланс-биржи. Лучшим или одним из лучших игроков сборной России в настоящее время можно назвать Александра Головина. Об этом в интервью на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин. По его словам, выступающий за футбольный клуб «Монако» полузащитник думает и исполняет на долю секунды быстрее, чем остальные. И помимо его мастерства, он командный игрок, подчеркнул Карпин. Тенденция запрещать выгул больше двух собак началась с Санкт-Петербурга и дошла до Москвы. Кинолог Владимир Уражевский в беседе с НСН назвал этот запрет нецивилизованным.
3: В Санкт-Петербурге принят закон, тоже нельзя гулять больше, чем с двумя собаками. Такого нету нигде в мире и такого не должно быть. Может, больная там старая собачка быть, люди щеночка оставили, соседи могли заболеть, уехать, попросить выйти там щеночком. Одно дело, да, не может гулять это маленький ребенок. А если это две маленькие собачки, две средние собачки, спокойные, милые, добродушные, которые гуляют с семьей.
2: Гулять с более чем двумя собаками запретили в Останкинском парке Москвы. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Вы слушаете главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.
2: А я меняю серую осень на вечное лето. И с колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

детстве май был генеральной репетицией лета. А сейчас это просто месяц, когда я особенно остро чувствую, что качели во дворе стали ниже, а работать надо больше. Весна. Радио родных дорог.

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь, где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: На заводе в городе Гусь-Хрустальный увековечили ногу Акинфеева. Из хрусталя.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Бандерас» и группы «Восток». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Минэкономразвитие спрогнозировало восстановление инвестиций в России с 2027 года. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным. По словам министра, инвестиции стали одним из источников роста за последнее время. Объем инвестиций в России вырос на 50% за последние три года, утверждает Решетников. Довольно сегодня Минэкономразвитие представил прогноз на 2027-2029 годы, который станет основой для разработки нового трехлетнего бюджета. Согласно прогнозу, инфляция с будущего года должна вернуться к целевым 4% после роста до 5,2% в этом году. Ожидается, что курс доллара будет постепенно расти до 96 рублей, а цена нефти марки «Юрлс» стабилизируется вблизи 50 долларов за баррель. В Белгородской области три мирных жителя пострадали во время ударов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в двух районах дроны сбросили взрывное устройство на автомобили. А в Шебекине мужчина косил траву на участке и нашел неизвестный предмет. Он поднял его и ударил молотком, после чего устройство взорвалось. Предположительно, это была боевая часть от БПЛА. Пострадавшего доставили в больницу. Президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия на Украине близятся к завершению. Американская сторона, добавил он, готова сделать все возможное для разрешения конфликта. Об этом Трамп сообщил журналистам перед вылетом в Китай. Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что сделанные по Украине наработки указывают на скорое завершение военной операции. Называть какие-либо сроки урегулирования он счел преждевременным. Добавлю, 9 мая таким же прогнозом делился Путин, указывая, что дело идет к завершению. Таиланд сократит срок безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Таким образом, власти надеются минимизировать злоупотребление со стороны иностранцев, использующих лазейки не в туристических целях, заявили в МИДе страны. Власти королевства рассчитывают, что пересмотр режима поможет усилить контроль за миграционными потоками, сохранив туристическую привлекательность страны. Довольно сейчас граждане России могут находиться в Таиланде без визы в течение 60 дней. Этот срок можно продлить еще на 30 дней. Певица Шакира стала голосом чемпионата мира по футболу 2026 года. Певица представила трек «Дай-дай», который выбран официальным гимном турнира. Музыкальный критик Илья Легостаев объяснил НСН, с чем связан выбор организаторов.
3: Ей удается то, что называется стадионными кричалками. К этому располагает, может быть, и испанский язык, на котором она поет. И очень ритмичные песни, которые она представляет. Шакира в ассоциации людей всегда возникает с такими большими концертами, где люди скандируют, кричат, танцуют. У нее получается заводить толпу, ну а какая разница, где ее заводить, на стадионе, на концерте или на футболе?
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Город Канаш – железнодорожная столица Чувашской республики.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6.

весна. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Я скучаю, скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Наверное.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.

0: шоколадных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Движение поездов после атаки БПЛА на станцию Унечи в Брянской области осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили РИА Новости в Московской железной дороге. Сегодня днем там был поврежден тепловоз. В результате происшествия травмы получили машинист и помощник машиниста. Первую помощь оказали на месте, а затем доставили в больницу. Их жизни ничего не угрожает. Вечером брянский губернатор также сообщал об ударе дрона по движущемуся автомобилю в селе Кистер. Ранен мирный житель. ЦБ установил курс доллара ниже 74 рублей. В предыдущий раз курс американской валюты опускался ниже этого уровня 15 февраля 2023 года. Официальный курс евро ЦБ понизил больше, чем на рубль, до 87 рублей 38 копеек. Рубль укрепляется на фоне роста цен на нефть и увеличения экспортной выручки, улучшения торгового баланса, увеличения доли расчетов в рублях за экспорт и действий Минфина по пополнению резервов в период высоких цен на нефть. Большинство российских компаний не планирует массовые сокращения сотрудников. Об этом НСН рассказала глава исследовательского центра «Суперджоп» Наталья Голованова по итогам проведенного исследования. Массовые сокращения проводятся всего в 1% компаний и планируются еще в 3%. Оптимизация численности персонала проводится в 13% организаций и планируется еще в 6%. Причем в марте о проведении мероприятий по оптимизации численности рассказывало большее число опрошенных – 18%. По словам Головановой, страх россиян перед потерей основного места работы снижает возможность подработать через цифровые платформы, такие как такси, доставка или фриланс-биржи. Лучшим или одним из лучших игроков сборной России в настоящее время можно назвать Александра Головина. Об этом в интервью на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин. По его словам, выступающий за футбольный клуб «Монако» полузащитник думает и исполняет на долю секунды быстрее, чем остальные. И помимо его мастерства, он командный игрок, подчеркнул Карпин. Тенденция запрещать выгул больше двух собак началась с Санкт-Петербурга и дошла до Москвы. Кинолог Владимир Урожевский в беседе с НСН назвал этот запрет нецивилизованным.
3: В Санкт-Петербурге принят закон, тоже нельзя гулять больше, чем с двумя собаками. Такого нету нигде в мире и такого не должно быть. Может, больная там старая собачка быть, люди щеночка оставили, соседи могли заболеть, уехать, попросить выйти там щеночком. Одно дело, да, не может гулять это маленький ребенок. А если это две маленькие собачки, две средние собачки, спокойные, милые, добродушные, которые гуляют с семьей.
2: Гулять с более чем двумя собаками запретили в Останкинском парке Москвы. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Даже вечер субботы начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филат Фекерас.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Я каждый год забываю, что май в России – это не старт лета, а последний шанс выгулять зимний пуховик перед июньской жарой. Весна. Радио

0: Город Советск, что в Калининградской области, сильно пострадал в годы войны. После бомбежек в городе уцелело лишь 25% зданий. После освобождения завалы разбирались, а кирпич баржами увозили на восстановление Ленинграда.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и группы «Мираж». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: В Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Минэкономразвитие спрогнозировало восстановление инвестиций в России с 2027 года. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным. По словам министра, инвестиции стали одним из источников роста за последнее время. Объем инвестиций в России вырос на 50% за последние три года, утверждает Решетников. Довольно сегодня Минэкономразвитие представил прогноз на 2027-2029 годы, который станет основой для разработки нового трехлетнего бюджета. Согласно прогнозу, инфляция с будущего года должна вернуться к целевым 4% после роста до 5,2% в этом году. Ожидается, что курс доллара будет постепенно расти до 96 рублей, а цена нефти марки «Юрлс» стабилизируется вблизи $50 за баррель. В Белгородской области три мирных жителя пострадали во время ударов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в двух районах дроны сбросили взрывное устройство на автомобили. А в Шебекине мужчина косил траву на участке и нашел неизвестный предмет. Он поднял его и ударил молотком, после чего устройство взорвалось. Предположительно, это была боевая часть от БПЛА. Пострадавшего доставили в больницу. Президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия на Украине близятся к завершению. Американская сторона, добавил он, готова сделать все возможное для разрешения конфликта. Об этом Трамп сообщил журналистам перед вылетом в Китай. Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что сделанные по Украине наработки указывают на скорое завершение военной операции. Называть какие-либо сроки урегулирования он счел преждевременным. Добавлю, 9 мая таким же прогнозом делился Путин, указывая, что дело идет к завершению. Таиланд сократит срок безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Таким образом, власти надеются минимизировать злоупотребление со стороны иностранцев, использующих лазейки не в туристических целях, заявили в МИДе страны. Власти королевства рассчитывают, что пересмотр режима поможет усилить контроль за миграционными потоками, сохранив туристическую привлекательность страны. Того ли сейчас граждане России могут находиться в Таиланде без визы в течение 60 дней. Этот срок можно продлить еще на 30 дней. Певица Шакира стала голосом чемпионата мира по футболу 2026 года. Певица представила трек «Дай, дай», который выбран официальным гимном турнира. Музыкальный критик Илья Легостаев объяснил NSN, с чем связан выбор организаторов.
3: Ей удается то, что называется стадионными кричалками. К этому располагает, может быть, и испанский язык, на котором она поет. И очень ритмичные песни, которые она представляет. Шакира в ассоциации людей всегда возникает с такими большими концертами, где люди скандируют, кричат, танцуют. У нее получается заводить толпу, ну а какая разница, где ее заводить, на стадионе, на концерте или на футболе?
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Вы слушаете

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Луга – самый южный город Ленинградской области.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

Ginger. Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

на даче я чувствую себя героем хоррора. Открываю дверь в дом после зимы и молюсь, чтобы там не поселилась новая цивилизация пауков. Весна. Радио

0: Самая длинная улица города Александров носит название «Красный переулок».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Андрея Губина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: 3

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Художник Борис Кустодиев вошел в мир большого искусства вместе со своей картиной «Ярмарка». Писалась она в Кинешме.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Я скучаю,
1: я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой был сам.
4: Сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.